0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Сегодня у нас в гостях берлинский гид, экскурсовод и шоумен Ярослав Берлинон. Человек, который взял себе псевдоним в честь любимого города. Ну а кроме него в студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей.
2: Ярослав, любовь к Берлину, она у тебя давно?
3: Но это поступательное движение, как говорили у нас механики. Я, кстати, на секундочку, по образованию механик, инженер-механик. Вот, поэтому мне это все очень близко, вот такие вещи, фразеологизмы про кинетическую энергию, например, да. Постепенно возникла любовь, потому что мне кажется, ну так прям сходу влюбиться в Берлин, вот так просто, да, вот, как говорится, наездом. Наверное, сложно.
1: Сложно. Да. Я вспоминаю, когда я попала сюда первый раз, и было очень интересно, но вот так, чтобы прямо полюбить сразу, нет.
3: Да, он как ежик с разноцветными иголками. То есть он интересен, он настолько разнообразен, что понять его, а через понимание, я считаю, приходит любовь, очень сложно. Нужно прожить его. Нужно пожить с ним вместе в одной квартире, как говорится, да, понять его, узнать его историю, и тогда любовь будет глубокой и навсегда. Вот через историю я начал, и сейчас я могу сказать, что я очень люблю этот город, да.
2: Это тоже началось с экскурсии, ты тоже ходил по городу с какими-то группами, узнавал его. Как ты узнавал этот город?
3: Постепенно тоже все это произошло. Изначально, когда я приехал в Берлин и никого здесь не знал, из меня как бы пёр КВНщик, да, то есть я в КВН играл очень-очень много лет в Украине, и вот этот юмор, отношение с юмором ко всему, чего я касаюсь, было частью моей души, и мне нужно было где-то выступать. А ты, что ты будешь делать, когда ты приехал в чужой город, и где ты будешь выступать? На улице с гитарой? Ну, к сожалению, я не умею на гитаре играть.
1: И ты решил выступать перед теми, кто приехал в этот город позже и меньше его знал?
3: Да, получилось так. Сначала я нашел кафе одного прикольного, классного бизнесмена, который говорит: а давай-ка у нас тут будем вечера устраивать, чтобы привлекать публику. Я создал клуб берлинской интеллигенции. Это было в 2010 году. И люди постепенно собирались. Тогда еще не было развитой соцсети. Тогда были только e-mail и максимум. Только-только начинался там какой-то Facebook. Поэтому люди просто по сарафанному радио, 3 года существовал у меня этот клуб, я каждую пятницу делал какие-то выступления. Интересные новости, что-то про город. И так постепенно-постепенно люди собирались в общество, которое меня уже узнавало. И вот один из членов этого клуба был гидом с успешным бизнесом, но он как раз, как говорится, сейчас модно очень масштабировался. И он искал новых подходящих персон к себе в фирму. И вот он пришел однажды на мое мероприятие, понял, что у меня получается неплохо людям что-то рассказывать, с юмором, с каким-то внутренним харизматичным форматом. И он пригласил меня к себе быть гидом. Мой прыжок, мое погружение в историю Берлина. Я изначально, я думаю, как и многие из тех, кто нас слушает, наверное, на уроках истории спали. Преподавание, да, в советских школах это было скорее просто нужно отсидеть галочки. Я реально практически спал.
1: Ну и истории Берлина-то там особо и не было.
3: Любая история, вообще я вам скажу, любая история интересна только через или сквозь глаза рассказывающего. Да? Можно рассказать один и тот же факт очень по-разному. И есть экскурсоводы более детальные, более, скажем так, скучные, которые тоже имеют своего туриста и клиента, как говорится, да. А есть вот такие, которые интересно времяпрепровождение.
2: А вот этот юмор берлинский, это особый юмор какой-то? Или это то, что ты создал сам?
3: Это то, что я создал сам, хотя я знаю из истории Берлина, что в нем есть свой юмор. Это чисто берлинский немецкий юмор, да, это берлинский этот вот говор, который очень сильно был под влиянием французского языка, когда в свое время гугеноты сюда приехали. Например, через Цилле, да, наш знаменитый комик бедемайерской эпохи, тот человек, у которого есть музей свой, да, в Николай Фиртель. Там свой юмор, он такой, ну, мне, наверное, никогда его не понять и никогда, наверное, не впустить его в душу, потому что я ж, ну, не немец, который здесь родился, да, и это странно. Я могу его только перерассказывать или понять, дать понять, какой он со стороны.
1: Возникает какое-то ощущение, что да, вот сейчас по прошествии очень многих лет я понимаю, почему это может быть смешно. И вот это вот абсолютный потолок для меня. Я очень хочу такой вопрос задать, Ярослав. Если приезжает в Берлин человек, который Берлин, в принципе, очень хорошо знает, и ты должен рассказать рассказать ему что-то такое, что даже для знатока оказалось бы новым, неожиданным и действительно интересным. Есть у тебя такие вещи?
3: Абсолютно. У меня есть такой свой особый формат, которым я делюсь в соцсетях. Формат называется «Необычное в обычном». Это как раз вот для знатоков. Или для жителей Берлина, которые уже все исходили, уже много экскурсий взяли. Вы знаете, моя любовь к этому городу и вообще любовь к истории пошла значительно дальше. Я вот как увлекся, как фанатик, как наркоман, можно сказать, да, уже перешел все те, скажем, википедийные статьи. Я начал копать дальше. Чтобы себя развивать в этом отношении, я начал покупать на фломарктах книжки старые немецкие, да, то есть та информация, которая в интернете очень редко встречается или на каких-то, не знаю, там, закрытых форумах историков, да. Я пошел копать дальше и дальше. И благодаря этому мы приходим к тому, чем я занимаюсь сейчас. Это мой «История на грани стендапа». Это у меня информации так много накопилось, и мне некому ее рассказать, кроме как домашним, да. А мне хочется ее рассказать большему кругу. И вот этот как раз формат и помогает тому, кто здесь живет или много раз был, узнать что-то новое. Я стараюсь в обычных достопримечательностях найти более интересную, более специфическую какую-то информацию и дать его тем людям, которые уже не первый раз.
2: Да. Но теперь просится история, как
1: да,
2: мне кажется.
1: Да, конечно, какие-нибудь факты. Мы все-таки очень рассчитываем на то, что ты парочку каких-нибудь интересных фактов и историй нам и слушателям сегодня расскажешь.
3: Ну, один из таких, кстати, не банальных фактов, это если мы стоим на самом, что ни на есть, туристическом месте города, музейный остров, да? То есть все его знают, это прям изюминка, это прям ЮНЕСКО, да, там люди приезжают только ради этих музеев. Мало кто знает, что Вильгельму Гумбольду когда-то дали задание придумать, вот если он стал в Люстгартене, придумать, скажем так, философию этого места. То есть его поставили перед фактом. Он не мог ничего там построить, да? Ему нужно было просто встать и сказать, что должен чувствовать настоящий пруссак, находясь на Люстгартене. Я считаю, это информация...
1: Культурную идею, по большому счету.
3: Новую культурную идею обрести, которая потом будет... Он же не знал, что это потом все будет на руку гидам, да, которые будут потом это рассказывать. Так вот, он придумал такую классную философскую мысль. Если мы стоим лицом к старому музею, да, смотрим на фонтан фактически, да, на старый музей, то у нас вокруг такая картина. Сзади нас король, власть, корона, империя, да, тот самый замок, который сейчас Гумбольдтфорум. Это как бы наш базис, это то, что делает нас гражданами там, Пруссии, королевства Пруссия. Справа наша протестантская вера, это же самый большой протестантский собор в Германии, да, Берлинер дом, это то, что является правой нашей рукой, наша религия. Мы христиане, и благодаря нам появилось, собственно говоря, и такое понятие, как протестантизм. Мы самые, что ни на есть, настоящие христиане, так считают, да, через Мартина Лютера и все прусаки, которые принял протестантизм. Вот, это наша вера с правой руки. Прямо перед нами находится музей. Мы раскопали Трою, ребята, на секундочку, не забывайте, Шлиман. То есть пруссаки в свое время миру дали многое, закопанное под песками, ту же Нефертити, да. И вот перед нами то, что мы даем миру. Это образование, это тяга к истории, тяга к культуре, к мировой культуре. Это все перед нами, у нас перед глазами. Это то, что мы даем миру, наши глаза. И с левой стороны, через реку Шпрее, находится арсенал, то, что сейчас является музеем истории Германии, да. Это
1: я вот тебя слушаю и понимаю, что достаточно просто пойти туда, выбрать самое центральное место, ну как там с компасом, с линейкой, я не знаю, постоять какое-то время, и можно же стать немцем до мозга костей.
3: Если проникнуться моим рассказом, да, вот я поэтому и считаю, что от харизмы диджея, хотел сказать, да, от харизмы ведущего, от харизмы гида и зависит успех экскурсии. Можно на камешке, грубо говоря, провести экскурсию, если ты обладаешь достаточной информацией и глубиной этого камешка. Ну и возвращаемся, да, к левой стороне. У нас там арсенал, это наше прусское оружие. То, которое победило уже не раз многих-многих и многих, да. С левой стороны оружие, с правой, значит, у нас это наша вера, наша духовность, спереди то, что мы даем миру, раскопки, наша культура, история, и за нами император или король. Вот такое вот он придумал определение этому месту силы. Ну и сам Люстгартен тоже, это уже более банальная, скажем, информация, почему он вообще Люстгартен. Это когда-то в свое время жена великого курфюрста, взятая из Нидерландов, она привезла сюда первые кусты картошки в Берлине, появились в Монбижу парке. Именно она их привезла. Картофель к нам пришел из Нидерландов.
1: Ну, потому что цветочки такие трогательные.
3: Абсолютно верно. Абсолютно по-женски, да. Их засаживали только ради того, чтобы украшать свои платья. Никто картошку тогда еще не воспринимал всерьез. Это я сейчас говорю про 17 век. Если бы не Фридрих Великий, то никто бы картошку и не ел бы в Пруссии. Да, все цветочки, красивые цветочки. Вот. И вот Люстгартен возник, когда она же с собой 12 луковиц тюльпана привезла. Это была знаменитая тюльпанная лихорадка, когда за один тюльпан давали полцарства. Поэтому Люстгартен так и назван. Она его сбило. Гартен, сад желаний, можно сказать, да, где росли 12 тюльпанов под охраной прусской. Это тоже было очень интересное такое начало Люстгартена. То есть, в принципе, Люстгартен вроде банальный, вроде все знают, там многие уже там валялись на травке и с детьми приходили на фонтанчик и посещали, скорее всего, музеи. Но вот как бы мощь того, что здесь когда-то величайший ученый своего времени вот такую идею зародил, мне она очень нравится.
2: А теперь немного юмора, потому что мы послушали исторические факты, а теперь что-нибудь, чтобы нас удивило и заставило улыбнуться.
3: Очень легко я придумал собственную шутку именно на этом самом месте. Вот не отходя оттуда, вот прям стоим там, да, и перед нами, вы знаете, да, на старом музее амазонка и амазон. То есть там мужчина, убивающий льва, и амазонка. Дело в том, что в русском языке не существует, к сожалению, такого понятия, как амазон, потому что амазонка, там все женщины на этом острове были, это остров амазонок. Но у нас стоит мужчина, я его поэтому амазоном прозвал, потому что он рядом как бы с амазонкой стоит. Вот, это одна из шуток, детям очень нравится.
1: Я хотела рассказать тебе историю о Люстгартене, а может быть, ты ее и сам знаешь. Много-много лет назад, когда из Германии выводились советские войска, был такой праздничный концерт, приуроченный к этому событию. Я об этом ничего не знала, но жила тогда в Пренцлауберге, и мы с друзьями иногда выходили просто погулять на Унтерден-Линден. И вот идем мы, уже вечереет, и какая-то музыка раздается. И один из моих друзей в какой-то момент говорит: «Алена, это Зыкина». Я говорю: «Не может быть, это совершенно невозможно». Стало громче, еще громче, и мы тогда, я не знаю, мы практически побежали. Нам срочно нужно было выяснить, что там происходит. Мы добегаем до Люстгартена, там импровизированная сцена большая, действительно Зыкина на сцене, и все вот это вот пространство Люстгартена уже практически стемнело, стоят люди с зажигалками, как на рок-концерте, и медленно водят зажигалками над головой. Ты знаешь, это было настолько абсурдно, я до сих пор даже не могу подобрать слов.
2: А, кстати, какие исторические эпохи ты захватываешь? Вот с какого века, там, может быть, до нашей эры, может быть, исторические факты исторических музеев и до современной истории? Круг твоих знаний и то, что ты рассказываешь людям.
3: Сейчас зацепил два разных меня. Я ухожу далеко за пределы своих экскурсий на своем шоу «История на грани стендапа». Вот туда я выношу все, что я читаю. Скажем, то, что туристу не расскажешь, потому что это слишком много. Ты туристу не можешь все рассказать. В основном мы говорим от великого курфюрста, это 17 век, с него начинается как бы правление сюзеренов, которых в свое время назвали великими. То, что имеет отношение к Пруссии. Хотя можно, конечно, и немножко раньше. То есть тот, кто у нас замок, когда возник в середине 15 века, который потом стал шлютеровским произведением искусства, которое сейчас восстановили, да, мы говорим там про Железного Зуба. Он тоже, кстати, Фридрих II был. Но я стараюсь так далеко не уходить во Средневековье. Стараюсь давать то, что плюс-минус понятно людям сейчас и здесь. Есть такие, которые говорят: а давайте нам глубже. Ради бога, можем туда уйти. Но если это обзорная экскурсия, человек первый раз, вокруг Фридриха Великого все-таки стараюсь. Фридрих Великий и Бисмарк. И, может быть, послевоенная Германия, да, то есть ГДР. То есть вот эти три, наверное, пункта — это основные тематики, вокруг которых крутимся на моем золотом маршруте. Это от Музейного острова до Рейхстага.
2: Понятно. И вот в современной, скажем так, Германии, в современном Берлине, что есть юморного, веселого? О чем можно рассказать про современный Берлин?
3: Ну, это, в первую очередь, Берлина Шнауца, конечно. То есть это отношение ко всем туристам любого обслуживающего персонала, да? Это главная часть именно берлинской современной жизни. Хоть это и давно было уже придумано, да, Берлина Шнауца. Я пытаюсь это объяснить через какие-то такие анекдоты, что это такое, что это за явление такое. А в принципе, конечно, вот Клаус Вайвертайт как сказал когда-то, хотя вот уже появились некоторые статьи, что Берлин уже не арм и не секси уже давно, да? Поэтому все-таки для тех, кто знакомится только с городом, это тоже можно рассказать, что все-таки Берлина есть свой шарм, свой юмор. Например, один из самых главных, вот таких тоже, как я называю, попсовых шуток на Рейхстаге, когда рассказываю про флаг Германии, я говорю, что у немцев есть такая шутка, что черный — это Arbeiten, красный — это Arbeiten, желтый — это Arbeiten, а синий — это юмор. Я вот такую услышал шутку прямо где-то даже от немцев. И они такие: да, ну все знают, что типа да, немцы не юморные. Я говорю: а теперь стоп. Я собственную как бы, собственную шутку как бы поворачиваю наоборот. А вы знаете, кто единственный комик в мире, который собрал несколько раз стадион олимпийский на свое шоу? Это Марио Барт. Ни одного комика больше нету в книге рекордов Гиннесса с такими масштабами. Да, его юмор — легкая версия Петросяна, но это второй, это вопрос вкуса, да. Но это единственный в мире комик в два раза в книге рекордов. рекордов Гиннесса. Или даже, по-моему, 3. В общем, стереотипы я стараюсь разбивать.
2: Кто приходит тебя послушать, с тобой походить, посмотреть? Русскоязычные или немцы тоже бывают на твоих стендапах и экскурсиях?
3: Нет, экскурсии на немецком я не провожу. Однажды у меня была попытка сделать мою историю на грани стендапа для немцев. Я сделал для своих друзей, скажем так, кого я знаю. Соседей позвал, коллег по работе. И
2: смеялись?
3: Да. Да, но я там, честно говорю, больше так немножко подчитывал. То есть я как Жванецкий себя чувствовал. Я вот как бы листик, на котором заготовил шутки, и прям прочитывал. И им было смешно, да. Было смешно. Но на мои русскоязычные шоу ходят люди, как правило, 30+. И, как показала статистика моих рекламных объявлений, 80% это женщины.
2: Вот. То есть ты делаешь на них упор, да? Ты уже понимаешь, что они хотят или как?
3: Нет, это те люди, которые кликают на мои объявления в интернете. То есть я ничего для этого не делаю, я просто... Я рассказываю историю, а очевидно, сложно... Это опять-таки стереотип. Ну, из него мы сейчас вот как раз прямо в этом, скажем, интервью и выходим. То есть для меня... История, ну, может, это потому, что я через мужские какие-то глаза смотрю. Мне кажется, это историков больше вот там в этих документальных фильмах, да, обычно мужчины, да, то есть тех,
1: да,
3: кто...
1: Да, обычно, да.
3: Да. Но вот, например, кстати, интересный факт, если бы не женщина-историк в ГДР, памятник Фридриху Великому на Унтер-ден-Линден мог бы там и не стоять. Это была женщина-историк в эпоху ГДР, фрау Миттенцвайг, звали ее, книжку даже приобрел, чтобы интересно, мне самому интересно прочитать. Она, вы знаете, в ГДР боролись со всяким милитаризмом, пруссизмом и нацизмом, да? И так как в свое время Фридриха Великого пропаганда очень сильно сравнивала с Гитлером, как бы это все считалось в одном ряду. Поэтому, когда пришла власть в ГДР, социалистическая, коммунистическая, было приказано памятник Фридриху Великому расплавить, убрать отсюда как минимум. Это что самый наш любимый пруссизм, милитаризм. И вот женщина, историк, выпускает книгу, в котором она высветливает, скажем так, она смотрит на персону Фридриха как на народного короля. Его любил народ, он научил картошку есть, спас Пруссию несколько раз. Он делал потрясающие демократические реформы. Пересмотрев как бы через эту книгу, власти ГДР позвонили в подзнак, говорят, а мы там точно Фридриха расплавили? А фанаты его, оказывается, спрятали в кусты в Потсдаме его памяти. Говорят, не доехала лошадка до печки, можем вернуть. Возвращайте, у нас тут новый бум на Фридриха. И в эпоху ГДР его поставили на место, и это было чудо, благодаря женщине, историку.
1: Спасибо большое, Ярослав, все-таки нам повезло, и несколько интересных фактов и историй ты нам рассказал. А для тех, кто слушает нас сейчас и обязательно захочет пойти на твое шоу, где, когда и как туда попасть.
3: 26 и 27 числа по поводу берлинского марафона я устраиваю тоже такой исторический марафон. Мы показываем два шоу на востоке Берлина и на западе. В субботу мы в кафе-баре «Пируэт», это то, что в Принцлауберге, Зенефельде Плац. Вечером в 17:30 мы начинаем. И на следующий день на западе, прямо напротив Deutsche Oper, Бисмаркстрассе 88, кафе «Опер Лаунж». Это на западе локация. В воскресенье тоже в 17:30 будем вас ждать.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.